Кадибай! Онора мея, онора мея. 1420. 49. Tá ligado, tá ligado, engenheiro Bonifácio. Tiboné, Tiboné. Vai lá, vacabum, vacabum.